0: Севера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. У четвер Лукашенко полетел у Туркменистан на саммит СНД. У аэропорте его сустрели вялизным баннером с ягоным же портретом и надписом по-белоруску «Сардечно запрошаем».
1: Дети у национальных строях с пшаничным хлебом витали его по-белоруску. Для белорусский кераўник принципово отказывал им «Здравствуйте».
0: У Ашхабаде Лукашенко провел перамовы с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Про что и шла говорка, неведомо. Але выдание «План Б» сгадало, что наладить экономичные отношения с центральноазиатской краиной у Беларуси не отрымливается уже 10-годами.
1: Во всем виноваты гарлыкский ГАК. У 2009 годе контракт на 1 миллиард долларов на будаўніцтва беларускім падрадчыкам комбината абярнуўся шматгадовай судовай тяжбой. И сумы, мяркуючы па ўсім, не канчатковыя.
0: Ці здабудзе Лукашенко буйныя контракты пасля гэтай паездкі? У эфіры Еўрарадыо наш редактор Змітер Лукашук абмеркаваў гэта з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай редакторкай плану Б Вольгай Лойка.
2: Зараз мне тут прилетело как бы відео ад пула першага про тое, як лукашэнкаўскі самалёт далятеў там у Туркменбашы, у Туркменістан, прызямляецца. І я падумаў, ну это ж вот наш галоўны дабытчык шматмільённых контрактаў для беларускай эканомікі. Не, ну, ёсць яшчэ Шэйман, но пра яго контракты асабліва так как-то нам не публічаць. Вот. А гэты прыязджае і расказывае, вот я дагаварылся, а вы сейчас давайте работайте. Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разное, да, я не буду тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство Гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуй что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, ну что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, а и ковдру.
3: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именно Лукашенко, у тем, что вот что-то пошло не так. То, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тяни.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти жиловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойка.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудного Азота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами... Ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так тут все понятно. Повесили на предприятие, и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? А делить, как это будем?
2: Ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же Газпром, фактично державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супроть его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь? Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится... вот, за несколько триллионов российских рублей комбинат возводится, да, что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Пляцовку выбирают, не?
3: Ну, да, но просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь, потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрознения, чисто так вот...
3: Абсолютно. И чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да, уже и труху отрымливай. Хотя...
3: Смотри, куда.
2: Да, хотя тут больше гарантий, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все ж таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на царство Божие, потом я не знаю на что. Да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Берды Мухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот себе и новый завод побудуют, и Нежинский выкупить с потрохами, и все нормально.
3: Слушай, ну Нежинский им не нужен, он им не подходит с большой вероятностью, им надо тогда менять всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и везти собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойка, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан. Далее у программы Еврозум. чаму Тихановскі сварыцца з медыя.
4: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: США пригрозили Украине спынением передачи разведданных. У Варшаве презентовали Белорусскую Раду по сопротивлению гибридной агрессии. Евразвяз и Китай домовились скоротить экспорт китайских автомобилей у Европу.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские представники могли попередить Украину про магчимое спынение передачи разведывальной информации про удары украинских войск по российских нафтоперепрацовчих заводах. Про это поведомляет выдание «Аксио» со посылкой на украинского чиновника. Поводле публикации, это питание обмерковывалось подчас перемов у Майами с уделом спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джарарда Кушнера. Американский бок, однако, отмовляет, что погрожал спынить передачу разведданных. Поводле Вашингтона, Украине только нагадали про необходимость уличивать уплыв удару по российской энергетической инфраструктуре на кошты палива у США. Баки так само обмерковали новые пропановы по завершению войны, у тем лику территориальное питание. Одночасово с гэтым 9 кастрычника Киев наведала делегация с 4 американских сенаторов от обедевых партий. После встречи с Владимиром Зеленским яны заявили про подтримку поширения махчимостей в выкористании Starlink украинскими войсковцами для ударов по целях на территории России. Про это поведомляет Укринформ. Поводле сенаторов такую позицию поделяют многие законодавцы у Конгрессе Злучених Штатов. У Варшаве отбылась презентация Белорусской громадско-консультативной рады по сопротивлению российской гибридной агрессии. Презентация стала часткой мероприемства «Беларусь в архитектуре гибридной агрессии России». Серед задач презентованной рады – анализ потенциальных погроз и информирование громадства про магчимые сценарии развития ситуации, у тем лику про ризики военной эскалации и провокаций, которые могут закрануть безпеку Беларуси и краин региона. У склад рады увайшли Вадим Кабанчук, представник по обороне и национальной безопасности, спецы Об'єднаного переходного кабінету Білорусі, а так само політичний аналітик Змітер Кухлей, віце-спікер Координаційної ради Анатоль Міхновець, Павел Терешкович, який з'являється дорадцем Світлани Тихановської по науці і едукації. Улады Беларуси знов активизовали обмеркование махчимости позбавления громадянства белорусов, которые живут за межой и выступают супрать режима Лукашенко. Там тему начали активно просовывать державные медиа, у тем лику у документальном фильме «Выгнанные с раю» на телеканале «Беларусь-1». Депутат Палаты представников Миколай Бузин назвал позбавление громадянства крайней мерой у дочинения до тех, кто поводле ягонных слов небыто протяглый час дейничая супрать державы и ее громадян. Министр информации Дмитрий Жук ранее так само заявлял про махчимость подрыхтовки особного законопроекта, який вызначить механизм позбавления громадянства. Типойде официальный Минск на гэты крок во умовах менавіта тому, коли улады, здавалося б, демонструють готовность диалогу с Заходом. На гэте питання у интервью YouTube-каналу «Радио Рация» отказал политичный аналитик Валер Карбалевич.
4: Белорусские улады уже шмат зрабили дзеянняў, якія, ну, шмат хто лічым немагчымымі. Казалі, ну як, не можна ж стварыць Паўночную Карэю ў цэнтры Европы. Тым не менш, гэты праект рэалізуецца. А ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі беларускія улады пераследавалі сваіх праціўнікаў па-за межамі Беларусі. Тому зробить еще один крок для белорусских уладов ничего не значит.
3: Правовий механізм позбавлення громадянства за діяльність, якою улади лічать погрози національним інтересам, існує з 2023 року в Білорусі. Однак нові заяви чиновників і сюжети державної пропаганди знов актуалізували питання про те, чи можуть ці міри закрануть білорусів, які були вимушені з'їхати з країни і протягувати свою політичну і громадську діяльність за межою. Гомельское выдание «Флагшток» высветлило, что больше за 90% продукции конструкторского бюро системного программирования у Гомли вырабатывается в интересах России. Предприемство распрацовывает программное обеспечение для радиолокационных комплексов и систему контроля космической просторы. И оно было створено еще в советские часы, а с 2011 года належит российской компании «Радиофизика». По поводу бухгалтерской справоздачности предприемства у 2024 и у 2025 года годзе на расійскія інтарэсы выпадала больш за 90% яго прадукцыі. Сярод сістэм, з якімі звязана дзейнасць бюро, расійскія комплексы папярэджання аб ракетным нападзе. Паводле расследавання, гомельскае прадпрыемства адзін з прыкладаў удзелу беларускай прамысловасці ў забеспячэнні расійскага ваенна-прамысловага комплексу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беластоцчыні і Гарадзеншчыне і крыху цяплей да 15 градусаў па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні 4 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.

0: думать, закурить папироску, пить каву, набирать настрою, но и пиша, або не пиша, когда хочется ему писать. И бы сам бы выписался, может, такая так сама, часу, когда начнешь писать. И время задивило мне то, что он, когда пишет, когда говорит, читает по-польски, и акцент белорусский, а когда по-белорусски, то я думаю, акцент некий польский так само. Так что я это не зауважила, но, правда, это у нас так бывает, у тутешних белорусов.
1: А у Белостоцкой импрезе взяли удел Валентина Аксак, Катерина Водоносова, Владимир Орлов и Олесь Аркуш, завершив импрезу своими спевами Игорь Полынский. Ну и ладно, похвалюсь, а я был там так само.

0: Фельетон рации.
1: Звычайных педагогов у белорусских дитячих садках, видать, уже недостатково. Выхователям перестали доверять такое отказное задание, как растлумачить детям, что такое родима и чему ее треба любить. Тому у Городенской области на допомогу педагогам пришли прокуроры выховывать патриотизм у самых маленьких белорусов. Бо кто, як не люди в форме, без педагогичной адукации лепш растлумачить дошкольникам, як правильно любить свою краину. Прокуроры у садках расповідають дітям про державний герб і стяг, великую айчинную войну. У Сморгонским дошкольном центре выхованцы разом с доместником прокурора района нават выканали державный гимн, а пасля прогляду видеоролика про войну обвестили хвилину молчания. Вось оно, идеальное проведение часу у дитячем садку. Покуль иншие дети гуляют, малюют, учатся сибровать и познают свет, сморгонские выхованцы вывучают основы державной идеологии под пильным наглядом прокурора. А коли у когости не отрывается, так можно и у суд звернуться. Не сдарма ж прокуроры пришли у садок. Вось гэты Ваня у костюмчику с динозаврами не ведая гимна на память. Треба оштрафовать. А Маня с одинорожками размовляла подчас хвилины молчания. Ее так само до отказности. Але чаму спыняться на досягнутым? Коли уже у садки пришли прокуроры, то можно зводить и до школьников у турму, каб уже докладно запомнили, что такое патриот. А коли серьезно, то в Украине, где есть профессийные педагоги, дивно выглядая необходимость притягивать прокуроров до выхования дошкольников.
2: Радио Рация охопливая все дорожные погранпереходы.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Раніца з рацыяй у суботу і запрашаю на сустрэчу з госцем, а сёння нашым госцем будзе грамадскі палітычны дзеяч, былы ваяр палка Каліноўскага, які з 1 ліпеня 26 года займае пасаду першага віцэ-спікера каардынацыйнай рады 4-га склікання. Анатоль Міхнавец. У грамадскае жыццё і палітычнае Анатоль пачаў уключацца яшчэ са школы, быў выключаны з беларускай політэхнічнай акадэміі за палітычную дзейнасць. А ў канцы 90-х разам з Вадзімам Кабанчуком стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Край», якая спалучала фізічную падрыхтоўку, гістарычную асвету і акцыі ў абарону беларускай незалежнасці. Размаўляем з Анатолем Міхнаўцом пра яго дзейнасць і пра планы працы ў каардынацыйнай рады. То бок паразмаўляе Аліна Андрыевіч.
2: Госць рацыі.
3: Спадар Анатоль, вы былі абраныя першым віцэ-спікерам, атрымаўшы болей 73 галасоў дэлегатаў. Так? Як вы інтэрпрэтуеце такі высокі ўзровень падтрымкі? Гэта сведчанне кансэнсусу вакол вашай праграмы ці хутчэй сітуатыўная кааліцыя?
4: Я думаю, што гэта і тое, і тое. Мне цяжка сказаць, якім працэнце. Наша фракцыя вела перамовы, што мы збіраемся працаваць у такіх накірунках і прасілі падтрымаць маю кандыдатуру. Ну, вось вынік. Все бачили.
3: Падчас самапрэзентацыі вы заявілі, што ваша каманда ішла ў каардынацыйную раду з мэтай вызвалення Беларусі. І што праз год вы хочаце быць у свабоднай Беларусі. Якія канкрэтныя крокі каардынацыйная рада павінна зрабіць на працягу гэтага года, каб гэтая мэта стала не толькі дэкларацыяй, але і дарожнай картай?
4: У першую чаргу мы хочам займацца бяспековым блокам, таму што все бачаць, якая зараз сітуацыя ў Беларусі. Какая ситуация на углу в Восточной Европе, гибридная агрессия, гибридные провокации, территория Беларуси выкрасна для войны в Украине, террор супраць беларусов в Беларуси протягивается. А это потому, что мы безоборонные. Нам треба узмацнить безпековый блок, я упомяну, это даст эффект. Калі будзе нейкая агрэсія, то будуць беларусы себя паводзіць по-іншаму уже. Калі агрэсія не будзе, у нас ёсць стратэгія вызвалення Беларусі. Мы будзем яе рэалізоўваць.
3: Вы гаварылі, што хочаце, каб каардынацыйная рада працавала па-новаму. Што канкрэтна вас не задавальняе ў працы ў папярэдніх скліканнях? І якія працэдурныя ці стратэгічныя змены вы плануеце ўнесці?
4: Я не працавала ў ранейшых каардынацыйных радах, але ведаю, што скептычнае стаўленне людзей до каардынацыйнай рады, наогул да на розных нашых дэмакратычных структур, частка там, магчыма, мае некія падставы, частка это людзі проста не разбіраюцца, не цікавяцца, таму паліпшаць заўсёды ёсць, што я за тое, каб мы працавалі адной камандай, наша каардынацыйная рада і наогул дэмакратычная супольнасць на падставе каштоўнасцяў, на падставе мэта вызвалення Беларусі. Не констатацыі фактаў, не выжывання, не просьба «поможите нас, у нас диктатура», а просто наш потенциал уже вырашили ту гуманитарную проблему, домовились на подставе каштовностей, собрали команду однодумцев и почали працавать. У нас, мы кажем про якби, парламент, в таких классичных парламентах разные фракции помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются относины. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешьте разом працаваться, а не высветляться относины там и биться за некие посады, а працавать разом.
3: На форуме Астрожских у Киеве вы заявили, что белорусская эмиграция может самостоятельно собрать ресурсы на стороне силового блока. Паколькі на всіх палітычных перамовах ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Што вы маеце на ўвазе пад сілавым блокам? Гэта выключна ваенізіраванае фарміраванне, на ваш погляд, і павінен узяць на сябе камандаванне і каардынацыю такога праекту?
4: Магчыма, я тады казаў пра бяспекавы сектар, бяспекавы блок. А это все, што звязана з пытаннямі бяспекі і пытаннямі таго, што ў нашым рэгіёне ідзе вайна. Ёсць у першую чаргу, напрыклад, беларускія добраахвотнікі, которые ваююць в Украіне, каб яны былі забяспечаны всем неабходным. Бо нават украінскае войска, якому памагае весь цывілізаваны свет, мае валанцёраў, таму што не завсёды хутка, там некаторыя рэчы вырашаюцца, таксама ёсць нейкія там патрэбы, которые немагчыма вырашыць у нейкай там форме, ці яны мне ідуць па статутам вайсковым. Таму я в першую чаргу маю на увазі наших беларускіх добраахвотнікаў, каб яны былі забяспечаны всім неабходным не толькі для вайны, но і для реабілітацыі, для тых, хто вернулся в мірнае жыццё, ім дапамагчы вырашыць праблемы. Потым нам трэба ствараць наш бяспекавы сектар, бяспекавы блок. Это люди, которые занимаются безопасностью наших белорусов, которые сопротивляются гибридным разным агрессиям, которые решают вопросы безопасного плана.
3: Кто, на ваш погляд, повинен взять керование вот этим силовым блоком?
4: Я за то, как у нас была институализация тех структур, которые уже есть, и координация помеж ими. Коли казать про конкретных особ, у нас есть умовно представник по обороне национальной безопасности, представник по обновлению правопорядка. У нас есть Белпол, у нас есть киберпартизаны, у нас есть доброохотницкий рух, и конкретно вот зараз мы допомагаем в створении спецроты «Воля», тому я бачу людей, которые в этих структурах, которые будут координовать эту працу и домовиться помеж собой, какая будет иерархия, как мы працуем, что реализуем, какие задачи в первую очередь.
3: Вы отзначили, что с 2020 года белорусы донатят на справы, выник яких яны хутка отчуют. Какие менавіта проекты уже финансуются диаспорой? И ці есть у вас разлики, сколько ресурсов необходимо для полновартостного разгортывания силового компонента?
4: Я могу сказать со своего досвіду, бо я был 3,5 года в полку Калиновского, и працавали с волонтерами, мы ездили, так само робили объезды по Европе, и я бачил, что наши белорусские диаспоры организованные могли збирать великие суммы, допомагать белорусским воярам, доброохотникам, конкретно полку Калиновскому. И потенциал вельми великий. Коли люди бачат, что ихняя праца ценится, ихняя праца видать, куды пошли эти гроши, гроши идут на те меты, которые призначены, там гроши не раскрадаются. Там, где есть гроши, завсёды есть плётки, навод, коли там нема каких-то махинаций или манипуляций. Это просто человечая природа. И тому...
5: Ибо контроль.
4: Треба, как была прозристость, треба бы система контроля, сказал бы, потому что я часто бачил, как людей, которые не виноваты, а обвинувачивали просто в разных грехах, просто потому что те люди, которые их обвинувачивали, на их бы месте робили бы так, как они зараз когось обвинувачивают. Они казали про себе, а не про людей, которые займали какую-то посаду. Ну и, зрозумело, это выгодно нашим ворогам с режима, которые хочут знищить и обесценить любую солидарность, любую взаимодопомогу, потому что вельми часто эта солидарность, она не может быть так уже докладно формализована, и все, и как бы идёт на доверие.
3: То бок, конкретно сколько ресурсов треба на створение силового блоку у вас разлику нема?
4: Разлики вельми простые. Сколько минимальный заработок может быть у человека? Возьмем 1000 евро. Вот коли есть 100 человек, и белорусы хочет утримливать свой силовый блок, то треба 100 тысяч в месяц на 100 человек. Но я зараз скажу про специалистов, бо коли мы кажем, например, про белорусских ВРУ, они находятся на контракте, они обеспечиваются те, кто воюет в Украине, украинским боком. Мы не кажем про платить заробок еще людям, которые отримывают заробок. А коли мы кажем про безпековый сектор, это их людей, которые будут боронить белорусскую супольность, будут працевать на вызволение Беларуси, то нам в месяц треба 100 тысяч евро. Это великая сумма, но за той час, який был 2020 года, я чул личбы, которые собирались там миллион. Собирались белорусской диаспорой, организованными группами, просто людьми, которых болела душа и сердце за то, что отбывается, тому это все реально зробить.
3: Чи не лечите вы, что час упущенный и есть расчарование у белорусов вот этими финансами, которые неведомо куда зашли великие суммы? И теперь они уже не будут так помогать, хоть бы на уровне политвязня мы бачим, что когда собирали ранее за сутки, то теперь за месяц не собирают то.
4: Я уверен, что все незразумелые ситуации можно просветлить, Просто нам трэба падумаць, як нам все это арганізаваць, каб вернуць давер і каб не было спекуляцыя. Таму што мы бачым, як зараз праводзяць расследаванне то, што было там 10 гадоў назад, 50 і там яшчэ далей. Все тыя людзі, якія былі ў 20-м годзе, 22-м или 26-м, яны все жывыя, са всеми можна паразмаўляць, высветліць і разабрацца, дзе што.
3: Няма такой, напэўна, магчымасці такого нейкага механізму?
4: Механізм ёсць, просто... Ну, трэба, каб потым займалі спецыялісты. І ведаеце, калі чалавеку сапраўды это трэба, ён это атрымоўвае. Калі нам трэба Беларусь, мы і атрымаем.
3: Вы падкрэслілі, што з боку Украіны павінен быць сігнал. Мы зацікаўленыя ў гэтым, каб людзі бачылі гарантыі і падтрымку. Якія канкрэтныя фарматы супрацоўніцтва з украінскім бокам ўжо абмяркоўваюцца? І што перашкаджае іх афіцыйнаму замацаванню?
4: Калі казаць пра канкрэтныя праекты, пытанне это ідзе з канферэнцыі Астрожскіх, дзе я выступаў, то я тады называў два праекта. Это пашпартны праект, падтрымка яго і магчымасць, напрыклад, выдачы пашпартоў новай Беларусі ў Украіне, бо шмат беларусаў, якіх у Украіне няма пашпартоў, скончыліся у выніку баявых дзеянняў, штосьці з імі здарылася. А каб Украіна была першай краінай, которая ось пойдзе на сустрач і будзе выдаваць пашпарты. Пашпарты маюць добрую там абарону, павідаюць еўрапейскім стандартам, і, як я ўже казал на канферэнцыі Астрожскіх, што супраць паспарту новай Беларусі выступаюць ці спецслужбы рэжыма Лукашэнкі, ці людзі, якія не любяць Светлану Ціхановскую. Так ось і зараз я ще скажу для слухачоў Радыё Рацыі. Светлана Ціхановская не рабіла это паспарт, не атрымовае тыя грошы, которые людзі плацяць за паспарт. Она падтрымала этот праект. А это рабілі зусім іншыя людзі і рабілі это для ўсіх беларусаў, а не для Светланы Ціхановска. І таму, калі вы там кагосьці не любіце, то это не значыць, што рэчы, которые рабілі людзі, для ўсіх кому-то належаць, какому-то. У нас ёсць Беларусі, і этот паспорт для ўсіх беларусаў. Таму першае, это паспортны праект. Крайні пашпартам новай Беларусі людзі афармлялі машыны сябе, чтобы легально ими корыстаться. Брали шлюб, люди ходили к юристам, люди ходили в страховые компании, потому что там сидят люди, которым просто надо какой-то документ, они не разбираются. И наши белорусы, шмат кто, вырашил свои бытовые проблемы, которые они не вырашались. Другое – это подтримка в створении белорусской вызвольной армии.
3: Али, коли пашпорт не признаны никим, и он просто уявляет с собой книжечку, прывожую, то гэта тое, што яны робяць, это всё незаконна. І яно можа быць анулявана, калі хто захоча в адзін момант. Той жа шлюб, і тая ж машына можа быць забрана і канфіскавана, і гэтак далей.
4: Там, дзе вайна, ніхто не разбіраецца часта, і это дазваляе нашым беларусам вырашаць праблему.
3: Ясно.
4: Я за тое, каб вырашаць праблемы, каб людзі маглі спакойна працаваць і жыць.
3: Вы называеце сябе прафесійным рэвалюцыянерам і не маеце польскае грамадзянства. Хоць жывеце ў Польшы з 2006 года. Як гэтая самаідэнтыфікацыя ўплывае на ваша ўспрыманне ролі палітычнага эмігранта?
4: Я сябе эмігрантам ніколі не лічыў, і я ўжо казаў не раз, што беларусам можна быць неважна, дзе ты знаходзішся, в Австраліі, Новай Зеландзіі ці там Аргенціне. Я не брал польское громадянство, потому что каждый день працевал на то, как вернуться в Беларусь. Я лечу себя белорусом, который змагается за Беларусь. Я каждый год робил себе карту побыта, типа працы, типа учебы. Зараз у меня гуманитарный ВНЖ. Заканчивалась старая карта, и мне простей было зробить гуманитарный ВНЖ, потому что я был в Украине, и как мне чекать, как зараз люди чекают годами карту побыта.
3: Вы використовуете довольно резкие формулировки, кажучи про концлагер у Беларуси. Чи бачите вы некие умовы для диалогу с представниками теперешней системы у випадку її трансформації? Чи ваша стратегія включає любые перемоги з діючою уладою?
4: У уладі, так званої, є різні люди. Я впевнений, коли ми будемо моцні, вони будуть на нашому боку. Ми не хочемо ні війни в Білорусі, ні громадянської війни з усіми людьми, яким важна Білорусь, незалежна держава. Я впевнений, ми домовимося. Тому що тыя людзі, которые супраць Беларусі, кола вакол узурпатара, яно невялікае. Яны уцякуць просто, калі мы будзем арганізаваны, калі ўсё будзе сур'ёзна. І тыя людзі, которые кажуць пра 20-ты год, просто не ведаюць, што ў 20-м годзе адбывалось. Там нічога арганізавана не было.
3: Дзякую шчыра за размову. Спадар Анатоль, поспехаў вам.
2: Гость рації.
1: А гостем рації був віце-спікер координаційної ради 4-го скликання Анатолій Міхновець. З ним розмовляла Ліна Андрієвич.

0: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
1: Недохват земли у Любчи. Протест у связи с террором у БССР. Что на Полесье белей белого?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала материал с заголовком «Послухайтесь, братки, есть об чем послухать». Говорка про мястечко Любчу Новаградского повету. Любча побудована на левом березе Нёмана и от ближайшей чугунки находится на протягу 42 верст. Подчас войны ушчэнт была знищена, и жыхары, вернувшиеся из России, застали за мест своих будинков землянки, окопы, дрот и быльник. Жыхарство складается с жидов и белорусов. Жиды побудовались хутка, бо им допомог Нью-Йорк. А вот нашему селянину дык досталось вельми дрэнное, только шляхом надзвычайно тяжких выселков у рэшце неяк выкарабкаліся з землянак, натерпеўшись холоду и голоду. Допомоги ад ураду амаль что зусім не мелі, и только лічаныя особы з усяго жыхарства атрымалі по некалькі метров дерева, дастаючы якія довялося стаптаць не адны лапці ходячы до Новаградка. Як да войны, так и цяпер жыхарство чувае недахват земли. На одном подворку месціцца по 4, а то и 6 хат, збившись в одну кучу, як каже наш славный пясняр Якуб Колос, як овечки у летний жар.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Беларусский звон у 1931 годе описал протесты беларускага грамадянства у звязку з апошнімі падзеямі у Советской Беларуси. Як и трэба было спадзявацца, террор коммунистичной партии

Ка. Мне уже не сблытаться у пошуках святыни, якой молиться у час подяки ти навалы. Мне верить нельга.

все застанется потреба пройти той шлях отворотным на керунку. Хай не хапав я зорок звиленского неба, и при отъезде маю не геройский выгляд, але на старость есть для выхваленню тема, что и в моим житии

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. У студии с новинами Стас Дедерко. 1690 день войны. Российские оккупанты прицельно ударили так званой бандеролью по лекарне у Харькове. Ведомо про четырех потерпелых. В Оболонском районе Киева здоровся прилет у будинок ресторации. Про это проинформовал мэр Виталь Кличко. По іншій адресе в Оболоне обломки ракеты упали у дворы жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усих линиях, але техники ходят с павелічанымі інтервалами до 12-15 хвілін. Беларусь под окупацией, говорит вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец. Треба перестать свариться, узмацнить безпековый блок. Это даст эффект, коли будет некая агрессия.
3: У нас, мы кажем про парламент, в таких классичных парламентах разные фракции, помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются относины. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працевать, а не высветлять относины там и биться за некие посады, а працевать разом.
2: Громадский политический деятель, былы ваяр полка Калиновского Анатоль Михновец, у громадско-политичное життё уключился еще со школы. У конце 90-х разом с Вадимом Камбончуком створил спортово-патриотичную организацию «Край». Репресію Беларусі станом на сьогодні признаны політичними в'язнями 885 чоловік. Усяго з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4827 осіб. Гэта лічба називає правоабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 934 політичні зняволені станом на сьогодні, з їх 118 жанчинов, 20 чоловік були відправлені на примусове лечення. Статистика. Споживецкие цены в вересне выросли на 0,5%. Про это поведомляет Национальный статистический комитет Беларуси. У сравнении со снежнем 2025 года рост цена склал 3,6%. У годовым вымерении до вересня 2025 цены стали вышейшие на 4,6%, а у приватности послуги подорожали на 9%. Летость инфляции склала 6,8%. Поводле наиважнейших прогнозных параметров развития Беларуси на минулый год показчик не повинен был перевысить 5. На бягучий год инфляция запланована на узровне до 7%. Арпилеррас. Нити поменьше. У музея памяти Сибиру Белостоку протягиваются подеи, промеркованные до часовой выставы. 11 кастрычника отбудутся межпоколенчие текстильные майстер-классы, где удельники будут створать уластные коляжи с тканинов и семейных реликвий. На майстер-классы и супроводжальную программу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
4: То сам варштаты дедикованы в засаде родинам. Запрошаем всех, кто хотели бы створить własную tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Так само наведников чекає кураторская экскурсия по экспозиции, якая супоставляє досвід чилійських жанчин у часи диктатури з історіями сибіраков, репресованих поляків і вивезених у Сибір. Екскурсія дозволяє глибей зрозуміти контекст кожного текстильного твору і тоє, як ручна творчість допомагала заховувати пам'ять про репресії, тугу по родимі і страчених близьких.
4: Проведення вистави з Чили, мовлення о різних рухах społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпилеррас. Нити памяти» и сопровождальная подея протягнутся в Музей памяти Сибири до 16 кастрычника, коли отбудется официальный финисаж экспозиции. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: начался. Манифест.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине, перемовы у Майами перепыненная. Новый украинский закон мае спростить житё белорусам бездейных документов. Украины Балты запотребовали от режима Лукашенко спынить мигрантский кризис. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Перемовы между представниками США и Украины в Флориде об мирном урегулировании Украино-Российской войны перепыненные. Про это поведомил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со посылкой на Крыницы. Поводле информации от одного из суразмовцев, другого дня перемовы не будет. Першопочатковая с встречами с украинской делегацией и спецпредставниками президента США Стивом Виткофом и Джардом Куштером пленавалися на 9-10 кастрычника. Перемовы спынилися после заявы президента Дональда Трампа про домовленность с Кремлем относно поставок российского дизельного палива у США и на сусветный рынок. Поводле крыницу Аксиас, эта домовленность стала выником отмовы Киева спынить удары по российских нафтоперепрацовчих заводах. У ночь на субботу российские войски, не глядяши на перемовы между США и Украиной, нанесли удары по украинских городах. У Запорожья загинули не меньше за 15 человек, еще 14 отримали ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия таким чином подяковала за снятие санкций на экспорт дизеля и пообещал отказать на атаки. У свою чергу Виткоф назвал перемовы в Майами конструктивными. По водле его слов, удельники обмерковывали махчимые шляхи до эскаляции и спынения войны до наступления зимы, а так само умовы для досягнения долготерминового миру. На наступном тыдне американские представники могут наведать Москву и Киев, каб абмеркаваць мирные прапановы. Американский бок так само представил пакет допомоги Украине. Ён уключае магчымыя механізмы фінансавання пасляваеннага аднаўлення краіны и аднаўлення украинского войска, а так само шляхи пераадолення дефіциту державного бюджету. Акрамя того, абмяркоўваліся пля наступлення Украины в Европейский звяз и магчымыя форматы яе дачынення з НАТО пасля заканчэння войны. Статус белорусов во Украине. Державная миграционная служба опубликовала законопроект об изменах у законодавства, який тычыцца документавання замежнікаў и особов без грамадянства. У тым ліку ён прадугледжвае рашэнне для людей, якія не могуць атрымаць або абмяняць пашпарты, пра спынення дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў іхных краінаў во Украине. Проект закранае грамадзянаў Беларусі, піша місія дэмакратычных сіл у Беларусі во Украине. Паводле прапанаваных зменаў у вызначаных законах законом выпадках белорусы смогут обменивать посвящение на часовое жыхарство нават с протерминованными пашпартами. Так само плануется дозволить оформление посвящения на постоянное жыхарство с протерминованным пашпартом, а в особных ситуациях нават с копией страченного пашпарта, коли ранее он уже подавал всю миграционную службу. Коли посвящение будет оформленное по воде нового парадку, человек сможет законно заставаться в Украине и после закончения термина деяния пашпарта. Мігрантский кризис. С закликом спынить политизацию пытания у миграции звернулся до соседних краинов Еврозвязу наместник начальника Головного управления шматбаковой дипломаты и Министерства замежных справ у Беларуси Вадим Писаревич. Это отбылось у Нью-Йорку на 9-м поседжении другого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат назвал дивными обвинувачения у тем, что улады у Беларуси содействуют нелегальной миграции в соседние краины в рамках гибридной войны. У отказ на выступ Писаревича наместник постоянного представника Латвии при ООН Олекс Илгис, а дымя Рыгия, так само Вильния Таллина, выступил заяву, в якой констатовал, что Латвия и Литва больше за 5 годов сутыкаются с наумысным выкарыстанием Беларусью мигрантов в якости инструменту для подрыву территориальной целостности и национальной безпеки. Белорусский режим узмацняет свою гибридную кампанию, заявил он. Только сёлета Латвия продухилила каля 12 тысяч спробов незаконного пересечения мяжи. На этом тыдне Украіне 5-6 кастрычніка нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі сутыкнуліся з наўмысным і арганізаваным садзейнічаннем незаконнаму пранікненню мігрантаў з Беларусі. Група, як мінімум з 20 мігрантаў у суправаджэнні людзей у масках, паспрабавала незаконна перасекчы мяжу Латвіі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі прадухілілі гэтую спробу. Про музыку. У Варшаве показали музычный спектакль «Долорес Имперфекти Фулл Стрип Соул». Івент, у центре якого не только мастацтва, але и социально-политичный стан грамадства, об'єднав дзеячаў з розных краін, у тым ліку Беларусі, подтримав проект и польский продюсер Пётр Рус.
0: Zaczęło się od miłości, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nigdy, że ktoś się po prostu nie oszukał czy nie wykorzystał ich.
3: Рэжысэр пастаноўкі Юры Дзівакоў, які быў вымушаны пакінуць Беларусь праз рэпрэсіі. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

келихи свои. У двоих избирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вяли у розные боги. У двоих от золку до темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боги. Старый славный час, сябры, хай у памяти живе.

Кончается сегодняшняя не надто оптимистичная программа, але и час таки, что того оптимизму треба шукать со свечкой. Можа и мы у поэтичных роздумах колись его знойдем. А пока что, я Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на сустречу. Прости день!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Макрон выказал солидарность с Зеленским. Мигрантский кризис на меже Беларуси в развязе. Больше 14 тысяч спробов нелегального пересечения от початку года. Ирландия пропонует истотно скоротить бюджеты в развязу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Американские чиновники пригрозили закрыть для Украины выведывальную информацию, коли Киев протягнет удары по российских нафтоперепрацовчих заводах. Как пишет Financial Times, это отбылось одночасово с тем, как президент США Дональд Трамп обвестил о погоднении с Москвой по поставке дизельного палива на сусветный рынок, который сопровождается снятием санкций с России. Le Monde поведомляет, что президент Франции провел телефонную разговор с украинским коллегам, как продемонстрировать солидарность Франции перед обличчем протяглых атак с боку России, у вынику яких у Запорожжя, у вынику российских бомбардировок загинули 17 человек. Однако Елисейский палац не отреагировал на заяву Трампа об снятии санкций за дизель. Притым Немеччина отмовилась отменять санкции супроть России вслед за США и протягне выконывать дейные обмежевания, пишет Ройтер. Представники Минэкономики Немеччины подкреслили, что Украина полностью незалежна от российского палива, працуя над новыми обмежеваниями и протягне подтримливать Украину. Мигрантский кризис. От початку года соседние страны Европейского Союза спынили больше 14 тысяч спробов мигрантов, нелегально пересекши мяжу с боку Беларуси. Найбольш спробов зафиксовано на латвийском участку мяжи, больше за 12 тысяч спробы штурму робятся бесперапынно с 25 сковика. На литовском боку 1700, на польском каля полтысячи. Это показал проведенный выданием позерк анализ даденных помежных ведомствов. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу тягнется с весны 21-го года. Улады соседних европейских держав улишить его гибридной атакой, организованной режимами в Минску и Москве. Ирландия пропонует скоротить бюджеты в развязу. Говорка про бюджет на 2028-34 годы. Пропонованное скорочение может скласти прикладно 140 миллиардов евро, або бюджет станет меньше на 8% в сравнении с проектом Еврокомиссии, пишет Deutsche Welle. У приватности пропонуется скоротить международную допомогу на 17%, администрационные выдатки на 12%. Ирландский план так само предугледжує значное скорочение финансирования науковых исследований, обороны, внешней политики и политики развития. Пропонову Ирландии, якая теперь старшиню в объединении, обмеркуют на саммите Европейского Союза на наступном тыдне. Немеччина и иншие буйные краины-доноры потребуют еще больше истотного скорочения выдатков. У той же час Франция, Испания и Польша настаивают на большем бюджете. Про музыку. Молодый белорусский гурт «Хочу мроить», який базуется теперь у Польши, заиграя сегодня у Варшаве. Выступ подтримают еще два бенды «Пляма» и «Ерось». Про подею рассказывает удельник команды «Хочу мроить» Илля.
3: Концерт, можно сказать, будет трошки камерным, бо будем мы играть у Beer Station Praga, а как некоторые ведают, это довольно маленькая пляцовка. Але повинен быть приемный, бо играем мы довольно подобные гатунки с «Плямой». С «Еросью» трошки иначе, але и так вельми добро.
2: Тем часом белорусско-польская спевачка «Намова» презентовала композицию «Face to Face» «Тваром до твару». Песня стала вертанием артистки на музычную сцену после двухгодового перепынку.
4: Композиция была натхненная в уголе. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое почутё, некую эмоцию, или потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому, и по сутности, у меня так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после, уже только, когда я становлюсь старейшей, то я разумею, про что она была.
2: Послухать композицию можно на личбовых пляцовках. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сагадину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю 11 кастрычника на беларуска-польским помежже воблачно, часом дождь, температура по ветру ночи плюс 10-12, в день 13-15 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
5: Zalewny, choczem kurnik, choczem ko wiatrach powstał.
6: Uważaju, że ten pomysł nie jest trafny, bo tak by, bo oczywiście dla rolników jest jakby dobry, no bo musiał rozwijać się, ale dla reszty nie po drodze. Ja jestem przeciw kurnikom, tak?
7: Nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie. I gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować?
8: Ja nie chcę bardzo mieszać się, bo nie wiem jak to będzie, jaki to będzie rezultat. Ludzie u siebie mówią, że to będzie smrdiety.
7: Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie.
9: Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza.
10: Ja jestem przeciwna tą postawić ochotę się na innym terenie od ludzi, od tej wsi. I by nikomu nie przeszkadzał, no.
11: Niefortunne to miejsce, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu. My to miejsce przygotowujemy, żeby zagospodarować i wkoło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, atrakcyjne, turystyczne rzeczy. Kup tutaj miejsce było takie turystyczne. I jeżeli tutaj za ryczkę powstaną kurniki, no to wiadomo, że z drugiego boku ryczki urzędomki turystyczne nie powstaną.
7: To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине, перемовы у Майами перепыненная. Новый украинский закон мае спростить житё белорусам без дейных документов. Краины Балтии запотребовали от режима Лукашенко спынить мигрантский кризис. С новинами стась Дедерка. 1690 день войны. Перемовы помеж представниками США и Украины у Флориде об мирном урегулировании Украино-Российской войны перепыненная. Про это поведомил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со спасылкой на крыницы. Поводле информации от одного из суразмовцев, другого дня перемовов не будет. Першопочаткова сустрэча помеж украинской делегации и спецпредставниками президента США Стивом Виткофом и Джардом Кушнером плановались на 9 и 10 кастрычника. Перемовы спынились после заявы президента Дональда Трампа про домовленность с Кремлем относно поставок российского дизпалива у США на сусветный рынок. Поводле крыницы у выдания Axios, эта домовленность стала выником отмовы Киева спынить удары по российских нафтоперепрацовчих заводах. У ночи на субботу российские войски, не глядяши на перемовы помеж США и Украины, нанесли удары по украинских городах. У Запорожжи загинули не меньше за 15 человек, еще 14 отримали ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия таким чином подяковала Узюхкоссе за снятие санкций на экспорт дизеля и пообещал отказать на атаки. У свою чергу Витков назвал перемовы у Майами конструктивными. Повод для его слов, удельники обмерковывали махчимые шляхи до эскаляции и спынения войны до наступления зимы, а так само умовы для досягнения долготерминового миру. На наступном тыдне американские представники могут наведать Москву и Киеву, каб обмерковать мирные пропановы. Американский бок так само представил пакет допомоги Украине. Он включает махчимые механизмы финансования послевоенного обновления краины, обновления украинского войска, так само шляхи переодоления дефициту державного бюджета. А кроме того, обмерковывались план уступления Украины в Евразвяз и махчимые форматы ее дочинения с НАТО после закончения войны. Статус белорусов во Украине. Державная миграционная служба опубликовала законопроект об изменах у законодавства, которые тычатся документования замежников и особов без громадянства. У тем лику он предугледжвае решение для людей, которые не могут отримать або обменять пашпорты про спынение деятельности дипломатичных представительств ихних держав во Украине. Проект закрывает и громадян в Беларуси, пишет миссия демократичных сил в Беларуси в Украине. Поводле пропонованных изменов, у вызначенных законом выпадках белорусы смогут обменивать посвідчэнне на часовое жыхарство нават с пратэрмінаванымі пашпартамі. Так само плануется дозволить оформление посвідчэнняў на постоянное жыхарство с пратэрмінаваным пашпартом, а в особных ситуациях нават с копией страченого пашпарта, калі раней ён уже подавал всю миграцыйную службу. Калі посвідчэнне будет оформленное поводле нового парадку, человек сможет законно заставаться в Украине и после закончения термину дзеяння пашпарта. Мигрантский кризис. С закликом спынить политизацию пытання у миграции звернулся до соседних краин в Евразвязу наместник начальника Головного управления шматбаковой дипломаты и Министерства замежных справ в Беларуси Вадим Писаревич. Это отбылось у Нью-Йорку на 9-м поседжении другого комитета Генеральной Ассамблеи ААН. Дипломат назвал дивными обвинувачення у тым, что улады в Беларуси содействуют нелегальной миграции в соседние краины в рамках гибридной войны. У отказ на выступ Писаревича наместник постоянного представника Латвии ПРАН Олекс Илгис, ад мя Рыгі, так само Вільні і Таліня, выступил с заявой, в якой констатовал, что Латвия и Литва больше за 5 годов сутыкаются с наумысным выкрыстанием Беларусью мигрантов у якости инструменту для подрыву территориальной целостности и национальной безпеки. Белорусский режим узмацняет свою гибридную кампанию, заявил он. Только сёлета Латвия продухилила каля 12 тысяч спробов незаконного пересечения межи. На гэтым тыдні 5-6 кастрычніка Национальные узброеные силы Латвии сутыкнулись с наумысным и организованным содейничанием незаконному проникнению мигрантов из Беларуси. Группа, как минимум, с 20 мигрантов у сопровождении людей в масках поспробовала незаконно пересекчи межу Латвии. Национальные узброеные силы Латвии продухилили эту спробу. Про музыку. В Варшаве показали музычный спектакль «Долорес Имперфекти Фулл Стрип Соул». Ивент, у центра якого не только мастацтва, але и социально-политичный стан грамадства, объединяет прыйшоў з розных краінаў, у тым ліку Беларусі. Праект падтрымаў і польскі прадусер Пётр Рус.
3: Зачалася ад міласці, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obce krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety. Więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ani że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich.
2: Reżyser postanowki Jury Dziwakuł, jaki był wymuszony pokinąć Białoruś przez represję. Наши новини доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новини. А зараз на дворе.
2: У неделю 11 кастрычника на белорусско-польском помежжи воблачно, часом дождь, температура по ветру ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
4: І заходзім у трэцюю гадзіну падляжскага канцэрту пажадання. У нас цёпленька, у нас сонечна, у нас светла, насуперак таму, што бачым на вуліцы, правда, Аня?
5: Не сказала б, што цёпла, але можам так гаварыць.
4: Але у нас
5: атмасфера.
4: У нас у студыі, напэўна, так.
5: Разам з нашымі слухачамі, якія слухаюць нас і на хвалях нашага радіо 98.1 і 99.2, якія слухаюць нас у інтэрнэце, напэўна, заўсёды ёсць цёпла.
4: Як нам тэлефанаваць?
5: Як нам тэлефанаваць? Ужо гавару 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студію, 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў. Тутай дзяжурыць пры гэтым тэлефоне Сергій Верамеенка.
4: А пісаць можна таксама нам на электронную пошту, адрас канцэрт slimakracia.com або ў наш Teams Лёгін Рацыя. Пачнем гэтую гадзіну песняй «Малітва маці» ў выкананні сямейнага тэрцэту з Макаўкі. Гэтую песню ў другой гадзіне прапанавала наша слухачка.

0: Гэта былі прымакі, а мы паслухаем Адама. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: А я хотел бы поздравить всех, которые выпочивают в этот вечер. И что тут сказать? Всем-всем жить доброго вечера.
0: И маете так само...
1: Как не продолжать, как музыка плыва.
0: То еще скажите, какая музыка. Скажите еще, какая музыка, и все будет поплыве. Тому же я скажу, бо наш слухач поза антеной уже пропоновал песню «Ты лети моя душа», гурт. А зараз послухаем эту песню. Ale jeszcze...
2: Jeszcze jest szmat pożadania. Serdeczne witanie razem z pożadaniem i dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy, kochanej Basi Trofimiuk, передaje Marek Waszkowiak.
0: Same ja serdeczne pożadanie, mocnego zdrowia, szczęścia, duszewnego spokoju i zdziaśnienia marał dla stryjecznej siostry Zinaidy i dla Mirosława Samocika, передaje Ela Plutiennik z Mirkam Kaliszukam z Hajnałki.
2: Сегодня мы святкуем 85-е народины нашей дорогой мамы и бабули Евгении Завадской за стенок. С этой нагоды складаем ей найсердечнейшие пожадания, наймацнейшего здоровья, усмешек, душевного спокою и дочакаться 100-годового юбилею. Многие леты спевают дочки Ивона и Анна и сын Янка с семьями. Унуки Габриэля, Шимон, Магдалена и Матеуш.
0: Jeszcze na SMS-kaj będzie muzyczny antrakt. Mój drogi szwagier Mikołaj Kiryluk z wioski Knarazy 7 kastrycznika odznaczał dzień narodzinał. Pieradaju ja mu najlepsze pożadanie szczęścia i zdrowia na mnohaje leta. Pisza Lena Rudeczka z wioski Ploski. Z wioski Ploski. Tyle ci moja dusza, śpiewaje As.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Новые контакты между Трампом и Путиным. Инцидент с грузовиком на Бранщине. Киев выказал протест Минску. Напрямок у сход. Юбилейный театральный фестиваль у Белостоку. З навінамі Стась Дыдарка. 1690 дзень вайны. Расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін падчас тэлефоннай размовы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам сказаў, што падумае, калі аднавіць перамовы аб мірным урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Пра гэта журналістам паведаміў памочнік расійскага прэзідэнта Юрый Ушаков, піша Moscow Times. Цытата: «Калі падчас папярэдняй размовы двух прэзідэнтаў гаварылася пра магчымасць аднаўлення трохбаковых перамоваў з удзелам ЗША і Украіны адразу после выборов у Державную Думу, то теперь ситуация иншая. Своими спробами сорвать наши выборы, нанесшие в основной день голосования за вышмассованный удар беспилотниками по Москве, инших городах и выборчих участках, по конкретных людях, связанных с организацией выборов, киевский режим, по сутности, сорвал махчимость неоткладного обновления перемонтного процессу». Конец статы. Незадолго до брифингу Ушакова керовники ЗША и России поведомили про домовленность об поставках российского дизельного палива на американские сусветные рынки. Позднее Трамп заявил, что процессы урегулирования российско-украинского конфликта, а так само войны ЗША и Ирана отбываются за шаломляльной худкостью. Киев-Минск. Протест. У связи с заявой официального Минска про инцидент с грузовым автомобилем у Бранской области России выказало Министерство замежных справ Украины. Цитата: «Личим бесподставным ускладание отказности на Украину без опубликования переконавчих доказов ее дотычности. Звертаем увагу на тое, што публічнае абвінавачанне Украіны з боку Мінску суправаджаюцца рыторыкай пра нібыта наўмыснае ўцягванне Беларусі ў канфлікт і пагрозамі адэкватных мераў у адказ». Канец статы. Як паведамлялася 9 кастрычніка, МЗС Беларусі паведаміла пра выклік украінскага дыпламата Івана Навіцкага ў сувязі з стата атакай украінскага беспілотнага лятучага апарата на грузавы аўтамабіль з беларускай рэгістрацыі ў Бранскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Ранее МЗС Беларуси проинформовала, что 8 кастрычника на Бранщине была тяжко пораненная белоруска, ей потребовалось хирургичное вмешание, которое включало ампутацию концевинов. У Франкфурте затримливали фанатов Коржа. Прихильники белорусского музыканта Макса Коржа уладковали пиротехничное шоу на передодне годного концерту. На мосте Празмайн яны одночасово запалили сотни червоных фаеров и хором спевали песни. Акцию не узгодняли с уладами, это подтвердила полиция. Некольки человек часово затримали. Уласно концерт Коржа пройде этим вечером на мясцовом стадионе. Театральная история у 10 годов. Юбилейный фестиваль «Напрямок Усход» начинается у Белостоку. На рынку Костюшки презентовали выставу, якая показывает историю фесту. Говорит керовник отдела коммуникации и проекта у Белостокского драматичного театра Мартин Сякирко.
3: Выстава есть презентована на рынку Костюшки. Склада с 20 планш. Можно на ней забачить wszystkie 9 poprzednich edycji tego festiwalu, kierunek wschód. Zdjęcia przedstawiają grupy teatralne podczas spektakli, które właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 kastrycznika programu festu na scenie Kinaton odkrywają spektakl Romeo i Giulietta, wykonanie aktorów Nacjonalnego Академичного театра у Еревана. Тягом наступного тыдня выступять коллективы из Грузии, Литвы, Польши и Полночной Македонии. 13 числа покажут проект белорусского режиссера Андрея Новика «Беженцы 1915-го». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 11 кастрычника на белорусско-польском помежже воблачно, часом дождь, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.